0: станции.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья. У нас среда на календаре. Сегодня 2 сентября. Отличный повод начать день с улыбки и сделать громче Солями шоу. Каждое утро это чистый лист. Давайте не будем про это забывать и напишем на нем что-нибудь крутое.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем нашу программу, друзья. Всем хорошего пробуждения. 5 часов утра в Москве, 7 часов на Урале. Давайте будем просыпаться, давайте будем ловить кайф от жизни и от наступившей осени. Сегодня Всемирный день кокоса, еще помимо всего прочего. У меня такой вопрос-проброс. Ели или нет, пробовали или нет вы когда-нибудь эту штуку в формате кокосового молока, например. Но я по-другому вообще не представляю, как кокос можно есть. Не, его можно есть в формате вот шоколадного батончика Баунти, когда он там растет. Такую крошку, да, грубо говоря. Ну, или крошка кокосовая, опять-таки, тоже как кекс какой-нибудь сверху, там, чтобы это запеклось, и то тоже можно съесть. А так, в принципе, кокос пьют. Как у вас с кокосами дела обстоят? Напишите, пробовали или нет, или тоже вот по старинке только в Баунти этот самый кокос и видели. Начинаем. Перекличка утренняя. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Подписывайтесь, читаю комментарии оттуда, которые вы присылаете. Группу утреннего шоу в ВК Солями шоу. Также читаю, друзья, телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции. Начинаем с Макса. Алена, доброе утро. Кандалакша на связи. У нас тепло, пишет Алена. 13 градусов сейчас, но вот дождики в течение дня. Всем хорошего настроения и отличного дня желает наша Алена. У меня все, как всегда, 2 часа с утра по лесу с собакой и после этого на любимую работнику. Слушайте, ну это вот прям процедура. Дура такая, пробуждение, в лес погулять с собачкой. Это, во-первых, и для здоровья полезно на самом деле, и настроение поднимает 100%, заставляет зарядиться на день идущий. Сережа, привет, Зосе и Анюте в эту самую минуту. Пермь просыпается. Алину нашу мы поздравляем с днем рождения вместе с Зосей. Давайте поздравим Алину с днем рождения. Алина, с днем рождения, с пожеланиями здоровья и счастья. У нас на железнодорожной погода хорошая, без дождя и тепло. Всем хорошего дня, но сегодня действительно тепло, друзья мои. В Перми, как и в Кандалакше, 13 градусов в настоящий момент. Днем сегодня до 20 ожидается, но дождики обещают и сегодня, и в течение дня, в общем и целом. Так оно и должно быть. Так, Оля, привет, доброе утро. Пока прохладненько, мне пишет Оля. Днем обещает тепло. Кокос пробовала когда-то давно, но больше предпочитаю кокосовую стружку. Ну, а наш, это самая кокосовая стружка, она же деревянная. Вот серьезно. Всем хорошего дня. Ольга отправляется кофе пить в настоящий момент в Красновишерске. 2 градуса. Вот такая разница. В Перми 13, в Красновишерске 2. Днем сегодня 16, солнечная ясная погода. Но у нас вчера такое настроение было. И, кстати, 1 сентября вечер вчера был просто изумительный. Солнечный такой. Я вчера просто проводил на улице праздничную программу, посвященную Дню Знаний. И прям атмосфера, хочется сказать, осени. У меня, конечно, не Баунти, но тоже батончик типа с кокосом. И Ольга выкладывает коконат батончик. Корнлайн называется. Реально типа с кокосом. Вот как-то так. И можно отметить день кокоса кокосовым батончиком. Так, Нина, доброе утро. Или 19 градусов. Днем сегодня ожидается сейчас 4. Ясно-солнечная погода в эту самую минуту. Всем тоже желаю доброго утра, хорошего дня. Так, друзья, давайте будем просыпаться. Так, про Андрея еще. Андрей, доброе утро. Степногорск, у меня сегодня неожиданный выходной, пишет Андрей. Заказчики переносят мебель из комнаты в комнату. А кокос, если можно это так назвать, вот ел как раз 15 минут назад, это было Баунти. Баунти. Райское наслаждение. Так, давайте посмотрим, чего у нас там в Степногорске в эту самую минуту происходит по погоде. Сейчас, подождите, кнопочку нажму. Так, это у меня...

Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз доброго утра. Заходите, пишите, как просыпается в эту среду, как вчера провели День знаний. С удовольствием читаю все ваши комментарии еще раз из любого уголка нашей необъятной родины и планеты. Давайте, группа утреннего шоу ВК Солим Шоу, группа Радио Соль ФМ и та и другая группа во ВКонтакте работают. Канал Макс Эдуард Кузнецов называется.

0: продолжаем программу. С вами шоу продолжается. Друзья мои, давайте поглядим, чего у нас тут новости нам приготовили на этот ранний утренний час. Чего там в жизни россиян происходит и делается.
1: Однажды в России.
0: Зумер этот придумали, друзья, феромон Максинг, и перестали мыться перед свиданиями, сообщает нам московский комсомолец. Вот тебе, пожалуйста, здрасте. Пошли в институт, ну, я себе так поколение зумеров представляю, пошли в институт там вчера по случаю 1 сентября, и никаких духов, никаких тебе дезодорантов, феромон Максинг, в общем, именно так это называется. Среди молодых мужчин набирает популярность этот самый новый тренд. Его сторонники намеренно отказываются от душа перед свиданиями, рассчитывая, что естественный запах тела поможет им казаться, ну, мускулинней, что ли, да, привлекательней. Слушай, это экономия, учитывая, сколько сейчас там духи хорошие стоят, например, или этот самый дезодорант, да даже гель для душа. Участники тренда также стараются не пользоваться дезодорантами, парфюмом и другими ароматизированными средствами. Они считают, что собственный запах и содержащиеся в выделениях организма вещества способны усилить сексуальное влечение партнерши. О, да. Особенно на первом свидании. Я понимаю, когда вы там 50 лет вместе живете, вы уже понятно, что свыклись со всеми запахами, которые... Да вы пахнете друг другом. Пахнете друг другом и благородной старостью, что называется. Когда ты только начинаешь первый путь, идешь на первое свидание и идешь с естественным своим запахом. Нет, мне просто интересно... девушек по этому поводу послушать. Как вы считаете? Реально, зайдите, напишите. Как вы считаете? Это норма такая, что вот как вам молодой человек там на свидание пришел немытым абсолютно и попахнущим какими-то своими естественными ароматами, да. Вот. Или все-таки хочется, чтобы он был там чистый, не обязательно выбритый, да. Ну, по крайней мере, да, чтобы от него была свежесть там, я не знаю, порошка миф. Мне почему-то сразу умывальников начальник из рекламы вспомнился. Я не знаю, сейчас вообще миф рекламировать, телевизор не смотрю просто. А реклама, которая мне попадается, это сплошные маркетплейсы, магниты Пятерочка. А вот часы, вот я сейчас на часы смотрю. А магазин какой-то тут вылез, часов аналоговых мне. Друзья мои, любопытно на эту тему тоже ваше мнение услышать.
1: Это радио с соляной столицы.

0: Соль-опрос.
1: Это такая незатейливая песенка про лето только что звучала, прошедшая, на которую мы оглядываемся только с моментов каких-то наших воспоминаний. Но не обязательно на это лето, да и в принципе я предлагаю сегодня оглянуться назад и вспомнить самый прикольный отпуск, который в вашей жизни был. Но не обязательно даже прикольный, незабываемый, да, вот я именно это слово написал прямо сейчас в вопросе, потому что одним отпуск запоминается песчаными пляжами или какими-нибудь путешествиями по центру города, там, посещение Великой Китайской стены, а другим запоминается тем, как ты умудрился забыть купальник в поезде, да, приехала, оба, или багаж не прилетел, такое тоже бывает, ты прилетел, а багаж не прилетел, и ты идешь на рынок и тратишь деньги на какие-то вещи, которые тебе, в принципе, ну, не нужны, потому что они где-то там, в багаже, который там через 2-3 дня будет доставлен. У кого-то что-нибудь было вот в таком духе, да, я не планировал, но это стало главным приключением. В общем, на минутку предлагаю в эту самую среду сбежать от рутины. Расскажите про отпуск, который вы считаете незабываемым. Я уверен, что у вас есть какой-то свой кандидат. Я тоже своим поделюсь, если вы расскажете мне первыми. Группа утреннего шоу ВК «Соль и Мишоу», канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов. Сейчас я в видеоформате там этот самый вопрос выложу.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем. Программа, друзья, с вами шоу продолжается. Всем отличного дня. Первоуральск на связи. Оль, привет. Всем желает бодрого утра. Не спим, работаем с 5 утра, соответственно. Ну, это уже 2 часа 30 минут прошло с 5 утра. Уже, знаете, часть рабочего времени. Можно уже и под Салимишоу, что называется, утреннего кофе попить. Да, получая от жизни удовольствие. Так, друзья, заходите, пишите. Ну, вот опять, который день уже не работает стена в Максе. И очень, как бы, сложно читать теорию. Ориентироваться как что, но можно по трансляции писать, во-первых, вот по трансляции мне видно, чего вы пишете, и я стараюсь через приложение, конечно, заходить, смотреть, через приложение стена работает, что интересно, вот когда ты с стационарного компьютера это делаешь, в студии, тут вот, во, прогрузилось, наконец-то, хочется сказать, который день одно и то же, когда, наконец, починят во ВКонтакте вот эту всю историю, которая с утра просто выключает стену, в понедельник, по-моему, вообще стена была в течение всего дня выключено. Вот неудобно, реально. Так, друзья, заходите, пишите. Мы сегодня с вами про отпуск еще разговариваем. Ну, отпуск он на то и отпуск, чтобы отпустило. Да? Какой отпуск у вас в жизни был самым незабываемым и чем этот самый отпуск запомнился? Ну, может быть, наоборот, он был очень хорошо спланирован или, наоборот, что-то пошло не по плану, да? Тот, который грел душу и, наоборот, создавал проблемы. Отпуск.
0: Соль опрос.
1: Я сейчас задумался, у меня в жизни было много очень оригинальных отпусков, начиная от путешествия на теплоходе по России, матушке. Но это было свадебное путешествие, и она как бы так запомнилась тем, что была холодина, во-первых, на улице. Сентябрь вроде, да? Мы уходили на теплоходе из Перми, было плюс 4, плюс 5, такая погодка, знаете ли. Только в Астрахани нас это самое лето догнало. Да, наверное, вот все-таки это тот, который запомнился мне так по-хорошему, это Крым был. Крым, и есть такой замечательный отель, называется Мрия, он находится в Ялтинском округе. И самое интересное, что отель оборудован по последнему слову техники, начиная от рояля, который сам играет. Это был 19-й год. Тогда еще про искусственный интеллект только-только говорить начинали, а там рояль сам играл. Эскалаторы, которые тебя возили на пляж. Ну, вот я сейчас так на воспоминания этих самых моментов. И мы просто весь Крым на тот момент облазили. Кстати, это был тот самый момент, когда багаж прилетел отдельно от нас спустя 3 дня, когда мы в Ялту поехали, в общем, закупать шмотки, чтобы можно было там... Хоть как-то море было холодным на тот момент, но хоть как-то вот в море войти. Этот был май, я помню, как сейчас, потому что с моим днем рождения вся эта история совпала. Ну и с того момента я как бы влюбился в Крым, в эти невероятные виды, в эту природу, в это великолепие просто-напросто. Вот отпуск, который реально запомнился. Мне, конечно, еще и Таиланд по душе пришелся, но это с точки зрения отдыха как такового пляжного, да, то есть вот как воспоминание, где можно хорошо время провести. А вот так, чтобы полазить, посмотреть, походить, да еще и чтобы у тебя что-то осталось, это, наверное, все-таки Крым. Так, в моем случае. Татьяна, здрасте, доброе утро. Татьяна уже успела побывать в Китае. Татьяна у нас из Перми пишет. С подругами на юге Китая. Самый запоминающийся был отпуск. Спала, ела, купалась, ходила по магазинам, ездила на экскурсии. На экскурсии вроде ничего такого, но было самое главное. Я была одна, без семьи. Не надо переживать ни о ком, следить за кем-то. Упала лицом в подушку после экскурсии и бабочки в голове. Вот, в голове, да, отлично. Друзья, заходите, пишите, где вы провели самый незабываемый отпуск в вашей жизни.

0: шоу продолжается, друзья. Мы сегодня с вами про самый незабываемый отпуск общаемся, разговариваем. Виктор вспоминает свою историю, которая происходила в Китае. В Китае, друзья мои. А Виктор, а можно поподробнее в Китае? Я потому что тоже со всех сторон присматриваюсь к Китаю. Где конкретно? Там Гуанчжоу, например. Там Хайнань остров, да, замечательный. Там можно и в таком осеннем формате здорового отпуска провести. Или Пекин, да, или там Хубэй. Цинхань, Шанхай, да. Я реально Китаю присматриваюсь. Я вот в этом году мы еще. У меня будет отпуск в октябре. Мы еще СНГ продолжаем доизучать, что называется. Хочется по пути президента нашего пойти. Сейчас вспомните, вот вчера, где президент был. Вот мы туда собираемся, по сути. Правда, через соседнюю страну. Вот. А Китай, да, это вот у меня прям на следующий год некие планы. Где? Виктор, интересно же, где? Так, гороскоп.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас, друзья, на сегодня, на 2 сентября. Овны, вы наконец-то приобретете вещи, которые давно мечтали. Тельцы, встречаете вдохновение с распростертыми объятиями, оно вам сегодня понадобится. Близнецы, сегодня вы должны научиться твердо и вежливо отказывать. Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение, поэтому отдохните от новостей. Львы, чем бы вы ни занимались, время не будет потрачено зря. Девы, не выбирайте дальних маршрутов, удача поджидает вас совсем рядом. Весы, не отказывайте себе ни в каких капризах. Сегодня, скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону. Стрельцы, если учесть, что вы все сделаете вовремя, то день пройдет отлично. Козероги, ваши раздумья слишком затянулись, сделайте уже хоть что-то. Водолеи, сегодня не упустите редкий шанс бросить плохую привычку. Рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям. Может быть, сегодня стоит это сделать.

0: Рядом шоу продолжается, друзья, лайфхаки. Прямо сейчас продолжим мы сейчас тему, точнее, закончим про базовое правило, как выяснять отношения в паре и ничего при этом не испортить, да, помните эту самую тему. Ну и по поводу отпуска почитаю в следующем часе уже, пишите.
1: Лайфхак.
0: Так, мы вчера с вами закончили на том, что искать решение нужно вместе стараться. А еще, друзья, если виноваты, надо уметь просить прощения. Да, про это тоже не забывайте. Иногда извинения уже сами по себе могут значительно улучшить ситуацию. И любому человеку важно чувствовать, что его услышали и поняли. Поэтому признайте свою ответственность, если виноваты. Это не слабость, это нормальная реакция взрослого человека. Но если вы не чувствуете, что поступили неправильно или сказали что-то не то, не просите прощения на всякий случай, иначе все запутается еще больше, и от этого конфликт будет возобновляться снова и снова. А еще, друзья, не забывайте, что надо в какой-то момент мириться, идти навстречу друг другу. Если вам удалось прийти к консенсусу, постарайтесь сделать так, чтобы и вам, и партнеру было понятно. Конфликт исчерпан и не угрожает больше вашим отношениям. Обнимитесь, чай попейте вместе, любимый сериал посмотрите. В общем, сделайте что-то, что напомнит вам, что вы одна команда и боретесь с проблемами, а не друг с другом. Вот, друзья, такой очень хороший, очень дельный совет насчет того, как правильно и поддерживать отношения в паре, даже если что-то пошло не так, да, то есть как выяснять, как ругаться. Я думаю, что это был очень любопытный лайфхак и любопытная тема, которую мы с вами эти самые полторы недели вместе обсуждали. Так, еще пара сообщений. Доброе утро, Кудымкар, Анастасия. Просыпается в эту самую минуту. Всем желает хорошего дня и отличного настроения. Настя, спасибо огромное. Кудымкар, привет большой. Друзья, ну и небольшой анонс. У нас технический запуск в эту пятницу должен быть в Березниках. Ну а с понедельника уже по планомерному режиме все пойдет так, как надо. Поэтому Березники, 101.5, по-моему, частота там, да, присоединяется к большой соленой семье.
1: Соль FM. Погода.
2: 2 сентября на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 20 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно и проливные дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 13.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксекин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль-ФМ.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин обозначил в качестве приоритетной задачи насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, доступными для населения. В связи с этим премьер-министр поручил правительству обеспечить автопроизводителям всестороннюю поддержку. Кроме того, как сообщил Мишустин, Кабмином была утверждена актуализированная стратегия развития автомобильной промышленности, рассчитанная до 2035 года. За 7 месяцев этого года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 22 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Напомним, в июле Пермский край занял 5-е место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов. Средний срок составил чуть более 6 лет. Всего в июле в Прикамье было выдано 2250 автомобильных кредитов. В краевой столице за год количество магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, сократилось на 6,5%. Сейчас в городе работает 490 таких торговых точек. Об этом говорят данные ТУГИС. Среди крупнейших сетей «Красное и Белое» 216 магазинов, «Лион» 157, «Крепость» 33 и «Бристоль» 12 точек. Одновременно в Пермском крае снизилось потребление алкоголя. По данным Росстата, за год этот показатель уменьшился на 17%, с 9,5 до 8 литров на душу населения. Организаторы пермского марафона насчитали уже более 16 тысяч участников. Напомним, спортивное мероприятие состоится 5 и 6 сентября в Перми. В первый день пройдут заезд на колясках и детский забег на 1 километр. Во второй день бегунов ждут разные дистанции. 5, 10, полумарафон на 21, марафон на 42 километра и эстафета «Экиден» на 42 километра. Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у театра «Театра» с 4 по 6 сентября. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье. 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сурмишоу, друзья, еще раз всем огромный привет. Сегодня у нас среда, уже 2 сентября. Пусть день будет ярким, как обложка нового учебника, и легким, как рюкзак, без домашних заданий.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Сурмишоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Заходите, пишите, подписывайтесь. Всегда рад. Мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Мы сегодня про отпуск с вами еще общаемся и разговариваем. Я тут спросил, ваш самый незабываемый отпуск был где, как он проходил? Заходите, пишите. Любопытно будет почитать, где этот самый отпуск у вас был. Ну, если бы ваш лучший отпуск был фильмом, какое название вы дали бы ему? Как я случайно стал местным героем или что-то в этом духе? В общем, делитесь этими историями, почитаю обязательно. Пишите привет и поздравления, все это принимается, как дела, как просыпается. Помимо канала Макс есть группа утреннего шоу, называется она «Соль для Ми-шоу». Вот здесь и Света, привет, доброе утро, Пермь желает всем хорошего дня. Констанция, здрасте, доброе утро, всем хорошего и неленивого дня, тоже такие хорошие, теплые пожелания. По поводу отпуска буквально вот через 5 минут почитаю, пока давайте новости.
1: «Однажды в России».
0: Ну, у нас вчера президента, понятно, что в Киргизии, в Бишкеке на саммите ШОС был, а вот второе лицо государства, я про премьер-министра, про Михаила Владимировича Мишустина, он вчера ходил по школам, друзья, и вчера вот посетил одно учебное заведение, в котором пообщался с учащимися 8 класса, и председатель

0: им решить математическую задачу. Вот что в голове у премьер-министра. Мишустин предложил следующие условия. Сейчас попробуйте ответить на задачку, которую задает премьер-министр детям. Озеро в каждый следующий день зарастает вдвое сильнее, чем в предыдущий. И в 30-й день заросло наполовину. Затем премьер-министр спросил, в какой день оно зарастет полностью. Вот понимаете, вот с точки зрения того, что ты премьер-министр, и вот это озеро, которое зарастает, вот что у премьер-министра в голове должно быть. В общем, один из учащихся почти сразу ответил, что озеро полностью зарастет в 30-й день, после чего объяснил свой ответ. Ну и это был, в общем, правильный ответ. Мишустин похвалил учащегося и пожал ему руку. Молодец, да. То есть вот такой урок математики провел вчера премьер-министр. Дальше, друзья, добро пожаловать на Сахалин, где медведи ходят, есть просят. На Сахалине медведи отогнали от стола после того, как он умял кастрюлю еды. Ну, поел Мишка и ушел, что тут. Ну, уйду, да. В Паранайском районе Сахалина медведь пришел на стан, где находились люди. Сначала звери и мужчины присматривались друг к другу, но голод взял верх, и хищник потерял осторожность. Об этом сообщается в канале Макс «Звезды Паранайска». Косолапый нашел на улице кастрюлю с едой, ну и съел всю. Этого ему показалось мало, он направился прямо в столовую. Работники стана не растерялись, конечно, стали кричать на медведя. Мол, чё ж ты, Мишка, делаешь? Медведь понял, что после кастрюли еды еще чего-нибудь ему не видать никакого угощения, и убежал. Вот так, друзья. Знаете, что рядом с вами ходят медведи, которые в какой-то момент тоже хотят есть.
1: Весь город на одной волне.

Шарм шоу продолжается, друзья. Владимир, привет ВАСУ и всему Пермскому краю в эту самую минуту. Ну, а мы с вами тут обсуждаем вопросы отпуска. Ваш самый незабываемый отпуск был где, чем он запомнился? Заходи, пиши. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК, Соля Мишова.

0: Соль-опрос.
1: Констанция тут вспоминает, что в отпуске, как таковом, никуда еще и не ездила, так фактически. Но в рамках соревнований объехала почти всю Россию и поняла, что есть очень много красивых мест и городов. Констанция, но ведь даже соревнования, если вы выезжаете из одного города в другой, это тоже такой небольшой фактически мини-отпуск. Понятно, что вы там работаете и ставите, бьете рекорды, ставите какие-то результаты. Ну, а самое любопытное вот с этих самых переездов было что-то такое, что запомнилось? Какой город, может быть, больше всего запомнился? Или какой-то случай был на соревнованиях, который вспоминается до сих пор? Ольга вспоминает свой самый незабываемый отпуск, полет в Анапу Витязева. И это было в далеком 2020 году. Супер, говорит, был отпуск. Очень много классных воспоминаний. Но самое незабываемое то, что мы с дочерью на второй день пребывания на море сожгли живот, ну, прям до волдырей. Ну, вот как-то так. Но это, говорит, нам не помешало. Намазали пантенол, и мы дальше пошли загорать. Выкладывают свои фотки из этого самого незабываемого отпуска. Ой, Ольга на волне фактически. На волне в море. О море, море, я остаюсь. Да, ну и фотография. Кто это? Что это за Гай Юлий Цезарь в Анапе? Хочется спросить. Что это за памятник? Любопытно. Друзья, далее давайте еще одно вот сообщение пролетело. Это уже от Павла. Привет, доброе утро. Кунгур, все незабываемое, пишет Паша, у меня только дома или вокруг него. Двигаться далеко почему-то желания нет. Ну, каждому свое, что называется. Кому-то и свой огород или дачный участок — это то самое место, где круто можно провести отпуск.

0: Констанция тут пишет по поводу своих поездок. Больше всего мне понравился Нижний Новгород. Там мы застряли на канатной дороге, вспоминает она. Ну, там, кстати, самая большая в Европе канатная дорога от, получается, Нижнего Новгорода.
1: Лайфстайл.
0: И там рядом город-спутник, не поселок, город-спутник Бор находится. И там канатная дорога реально самая большая в Европе. Там. И там достаточно так мощно штормит, если ветер. Как раз над Волгой, вот над этой стрелкой, где Волга с Окой соединяется. Ну, выглядит фантастически круто. Кто в Нижнем бывал, помнит. А я знаю, что Нижний слушает на нас периодически. Кудымкар точно так же слушает. От Насти всем привет, доброе утро. На связи Кудымкар. Пасмурно и прохладно в эту секунду.
1: Лайфстайл.
0: Расскажу сегодня, как установить самозапрет на участие в азартных играх, если вдруг у вас с этим проблемы. Рассказываю, как устроен новый механизм защиты от лудомании, как подать заявление и можно ли отменить его досрочно. С 1 сентября 2026 года в России официально вступил закон о добровольном самозапрете на участие в азартных играх. Бейте себя по рукам. Направленный на борьбу с лудоманией механизм позволяет гражданам добровольно ограничивать себя от ставок в букмекерских конторах, тотализаторах, а также от посещения казино и залов игровых автоматов, включая любые онлайн-платформы. Подать соответствующее заявление можно через портал госуслуги и лично в любом отделении МФЦ. После подачи заявления данные гражданина вносятся в специальный перечень единого регулятора азартных игр, после чего организаторы будут обязаны отказывать ему в приеме ставок и выплате выигрышей. Минимальный срок действия такого ограничения составляет 12 месяцев, при этом досрочно отменить или отозвать запрет невозможно. Полноценно снять блокировку человеку сможет только самостоятельно и строго после окончания выбранного им периода. Как жестоко. Как установить самозапрет на участие в азартных играх в МФЦ? Подготовьте документы. Возьмите с собой паспорт и ИНН. Он вам понадобится для заполнения бланка. Обратитесь в любое отделение. Оформить ограничение можно в любом МФЦ страны, независимо от вашей постоянной прописки или места проживания. Заполните заявление. Сотрудник центра выдаст вам утвержденную Минфином форму. В ней нужно будет указать ваши персональные данные и выбрать срок действия запрета. Он не может быть меньше 12 месяцев. Также вы подпишете согласие на передачу и обработку ваших данных. Дождитесь активации, это важно. МФЦ передаст ваше заявление в единый регулятор азартных игр. Данные будут внесены в закрытый реестр в течение 12 часов с момента подачи заявки. Как установить самозапрет на участие в азартных играх на госуслугах? Да, самый быстрый способ. Вам не придется никуда ходить, и вся процедура займет несколько минут. Пошаговая инструкция от меня. Авторизуйтесь на портале, войдите в свой личный кабинет на госуслугах. Найдите услугу в строке поиска робота Макса, введите фразу «Азартные игры». В появившемся окне выберите «Включение в перечень отказавшихся от участия в азартных играх». Заполните электронную форму, ваши паспортные данные и ИНН подгрузятся из профиля автоматически. Вам нужно будет проверить их актуальность и выбрать срок ограничения действия. Минимум, еще раз напоминаю, 12 месяцев. Дальше подписывайте заявление. Чтобы отправить документы, вы необходимо подписать электронной подписью. Сделать это можно бесплатно, прямо с телефона, через специальное приложение «Госключ». Дайте согласие. Также в процессе вам нужно будет поставить галочку «Разрешающую обработку персональных данных и их передачу регулятору». Ну и в течение 12 часов ваш запрет активируется. С этого момента легальные букмекеры и казино заблокируют ваш личный кабинет и не примут ни одной ставки. Напомню еще, какие можно себе установить самозапреты. На кредиты и займы, на сделки с недвижимостью, на оформление сим-карт и на передачу биометрических данных.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается. Друзья мои, привет огромное от Анастасии из Кудымкара в этот самый момент, в этот самый утренний добрый час любимому парню Вовочке. Вот прям с признаниями в любви все прилетело. Люблю, пишешь тебя, Настя, в эту самую минуту своему Вовочке. Пора вставать, пора вставать. Ну, пора уже, 8 часов 30 минут уже давно. Пора вставать. Некоторые уже, знаете, по 3 часа на работе находятся, друзья. Да, поэтому, Владимир, давайте... Пора вставать, новый день ждет, сентябрь, осень, все так, как надо. Так, мы с вами поиграем через несколько минут. Вот, кстати, можно к игре присоединиться, играть будем в группе Радио Соль ФМ. Сегодня у нас мозгошторм. Да, все готово, песни готовы, вопрос готов. Пока же новости.
0: Мод дня.
1: Новости заграничные, забавные. Отлично. Женщина тут проснулась и обнаружила у себя во рту неожиданную гостью. Так звучит заголовок новости. Дело было в Соединенных Штатах Америки. Женщина проснулась и обнаружила у себя во рту. Ну, давайте подумаем, что это может быть за животное. Правильно, летучую мышь. Спала с открытым ртом. Чем не гнездо, мышь? Спикировала прямо в рот. Гастроэнтеролог из Ричмонда Криста Эдельман проснулась с летучей мышью во рту. Сначала женщина решила, что к ней забралась в рот обычная полевая мышь. Но затем, видимо, языком нащупала крылья зверя. Я схватила что-то и в итоге прижала крылья летучей мыши, рассказывает Эдельман в интервью WBTTV. Поняв, что произошло, она начала, конечно, кричать. А как ты можешь кричать, если у тебя во рту мышь? Это, мне кажется, это такой момент кляпа. Что-то так. Ее крики разбудили мужа, который, видимо, спал рядом. И именно он и вытащил это самое животное, поймал его и выдернул изо рта Эдельман. Эдельман, понятно, что пошла в больницу и взяла мышь с собой. Врач отделения неотложной помощи больницы Святой Марии Адам Ланси объяснил, что она поступила очень правильно. Даже если мышь не укусила, зубы летучих мышей очень маленькие, и человек может не почувствовать этот самый укус. Летучие мыши являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому нельзя забывать, в том числе и бешенство. Да, друзья мои. Специалисты посоветовали всегда обращаться к медикам после контакта с летучими мышами. Ну, имейте в виду, если вдруг вы засыпаете с открытым ртом, что может туда что-нибудь залететь, вот такое. К счастью, мышь, напавшая на кресту, была не заражена. Все закончилось благополучно. Но воспоминания, наверное, на всю жизнь.
0: Хит за хитом.

0: Мозгошторм.
1: Ну что, давайте поиграем. Играть будем в официальной группе радиостанции во ВКонтакте, нигде более. Группа называется «Радио Соль ФМ». Вам нужно зайти туда чуть ниже, отмотать от утреннего поста приветствия, найти фотографию с мозгом, который тренируется с помощью штанги. Опять-таки, вот в этом самом месте, друзья, вы должны написать правильный вариант на тот самый вопрос, который сейчас будет задан. Итак, прямо сейчас, после заставки игры, прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы, да? Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача — на него ответить правильно. И первым правильно ответившим и будет считаться победившим. Сегодня будет достаточно просто. Во-первых, очень узнаваемая певица прямо сейчас появится в нашем эфире. А во-вторых, вопрос, который можно решить с помощью логики. А я люблю такие вопросы. Итак, если все готовы, давайте будем начинать. Внимательно слушаем сначала композицию, вспоминаем, кто это поет, и после этого я задам свой вопрос.

Внимание, друзья мои, вопрос. По одной из версий, родители назвали дочь этим именем в честь известной советской певицы. Вопрос звучит так: в честь какой? Еще раз, по одной из версий, родители назвали дочь этим именем, ну, как ее зовут, в принципе, да, в честь известной советской певицы. В честь какой? Время.

0: Мозгошторм.
1: Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашей игры. Очень любопытные версии тут прилетели. В честь кого? Ну, вариантов Людмил, а все-таки Люся Чеботина звучала. Я так понимаю, что Максим посчитал, что это Клавдия Шульженко. И решил, что Клава Кока поет. Нет, это была Люся Чеботина. И, соответственно, Людмил было две в нашей стране знаменитых. Вот Василий предполагает неправильный вариант, что это Гурченко, например. А все остальные абсолютно точно и четко отвечают на поставленную задачу и пишут, что это Людмила Зыкина. И первой в задаче справляется Иван, который, в общем, распоряжается сегодня деньгами. Город Сёрногурт. Привет, огромное доброе утро. Ваня, напишите мне, пожалуйста, как мы сегодня поступим. Есть вы у меня в друзьях, я знаю, поэтому я прошу вас это сделать прямо сейчас. Ну, а музыкальную композицию по барабану исполняет Люся Чеботина и, соответственно, Людмила Зыкина. Правильный ответ.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Приятно, но факт.
1: Периодически будет у нас новая рубрика, она иногда появлялась в том или ином виде, но вот сейчас я решил ее узаконить и сделать заставки. Но перед этим привет огромный прилетел из Кудинова на Богородский округ. Сережа ласково называет свое село Чудиново. Доброе утро. О погоде краткая информация в Чудиново. В Подмосковье на данный момент плюс 15, днем воздух прогреется до 19 градусов без осадков. Ну и по поводу отпуска тоже пишет, что работа, еще раз работа. Какой тут отпуск? Не до отпуска совсем. Ну и, друзья, невероятно, но факт, но я буду рассказывать сегодня и завтра, и, наверное, в понедельник, потому что в пятницу эфира не будет, какие вредные продукты на самом деле полезны. Вот проверьте свой рацион, возможно, вы зря себе отказываете в удовольствии употреблять эту самую тему. И начнем мы с картохи, друзья. Картошка вызывает страх из-за углеводов. Мы про это с вами помним и знаем. И картофелю часто достается из-за большого количества углеводов и репутации так называемого нажористого гарнира. Но сам по себе в чистом виде он не является диетическим злодеем. В картофеле есть калий, витамин С, витамины В6 и другие питательные вещества. Кроме того, довольно сытный продукт, чтобы утолить чувство голода, вам не нужно больших порций. Особенно он полезен в отварном или запеченном виде. Проблема начинается скорее тогда, когда картофель жарят в большом количестве масла или заливают жирным соусом. И в этом случае калорийность картошки действительно очень сильно увеличивается. Вот вам любопытный момент. После охлаждения приготовленного картофеля часть крахмала превращается в так называемый резистентный крахмал. Он хуже переваривается в тонком кишечнике и может работать как субстрат для полезных бактерий кишечника. Поэтому имейте в виду, что картошка сама по себе там, в вареном виде не несет той самой нажористой нагрузки, да, про которую все говорят.
2: Соль FM. Погода.
3: 2 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 20 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурные проливные дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 13.
2: Реклама на Соль FM.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Выбор Land. Выгода Land. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
13: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Со вчерашнего дня в России вступили в силу изменения в приказ Минтранса, который стандартизирует транспортные билеты и сопутствующие документы. Акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусные и наземные электрические, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажирах, пункт назначения, условия проезда, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. Данные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края подвел итоги конкурса на разработку проектной документации и последующего строительства многоквартирного дома в Губахе. Также регоператором заключен договор с ООО «СК «Эталон» на проектирование и строительство дома в Чусовом. Дом в Губахе разместится на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова. Общая площадь жилых и нежилых помещений составит более 7 тысяч квадратных метров. В Чусовом площадь дома составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Подрядчикам предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы весной следующего года. Завершить строительство обоих домов необходимо в 2028 году. Оба объекта будут возведены регоператором для развития жилищного строительства в муниципалитетах Пермского края и для реализации программы по расселению аварийного жилья. Также часть квартир в обоих домах предусмотрена для передачи детям-сиротам. Проекты предполагают обеспечение домов присоединением к улично-дорожной сети и благоустройство прилегающих территорий. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: глоток среды, 2 сентября, друзья, самое время сказать, пусть день будет таким же бодрым, как первый глоток кофе, и пусть все идет по плану, ну или хотя бы весело, если не по плану, рядом с Солями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем. Программа «Солями Шоу» продолжается, друзья. Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии, которые прилетают. Давайте друг друга бодрить. Присоединяйтесь те, кто с нами по московскому времени живет в эту самую минуту. 7 часов и 4 минуты, да, у нас и Дядькова, и Людинова просыпается, и Киров. Привет огромный. Давайте, друзья, присоединяйтесь к программе. С удовольствием почитаю ваши приветы, поздравления, если сегодня есть, может быть, повод какой по этому поводу. Так, давайте глядим, что у нас тут интересного. Мой канал Макс, Эдуард Кузнецов называется. Заходите, подписывайтесь, пишите. Группа утреннего шоу в ВК, Солями Шоу. Также читаю я через телеграм-канал Радио Соль ФМ и через официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ. Ваши сообщения, которые вы присылаете. Нытва на связи. Татьяна, всем желаю доброго утра. Спасибо, спасибо огромное. Друзья, напоминаю, что слушать Радио Соль ФМ можно и через сайт solfm.ru. Очень удобно. Там сверху есть кнопочки. Нажимаете именно тот формат, который вам нравится. Ну, основной эфир радиостанции, естественно, это с Солями Шоу и со всеми музыкальными композициями, которые входят в общую базу. Пока же к новостям.
1: Однажды в России.
0: Раскрыто, на какие школьные товары будут скидки после 1 сентября. Вчера обратил внимание, зашел в магазин канцтоваров. Ну, не я один такой, как оказалось, да, что в последний момент что-то докупить там. Линейку надо было ребенку купить, но очередь, ребята, человек 40. Вот 1 сентября, хочется сказать. Это когда цветочники 8 марта делают все свои все свои выгоды и деньги получают, то с канцтоварами это как раз день знаний. Так вот, экономисты рассказали, что скидки в ближайшее время ожидаются на рюкзаки и школьную

остаются востребованными круглый год, но уже не в тех объемах. Вот как-то так, друзья. При этом скидки на эту тему ожидаются в районе 15-20%. В дальнейшем, с конца сентября по начало октября, размер оценки на отдельные категории товаров, говорит эксперт, будет увеличен до 30-50%. Поэтому, если вот сейчас не срочно, со скидкой 15-20%, подождите октября. И вначале можно будет прям эту самую хорошую скидку получить. Ну и опять-таки затягивать с покупкой школьных принадлежностей до осени не стоит. Учебники и тетрадь не станут дешевле, так как продаются по списку, и они распроданные остатки магазины просто возвращают поставщикам. Это уже мнение профессора финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергея Толкачева.

0: И у нас сегодня, друзья, кино сражается. Кино классическое, проверенное временем, классика, где даже скрипучие спецэффекты — это часть шарма. И новинки, свежие новинки, где взрывы такие яркие, что можно подзаряжать телефон, а колобок такой странный, что сразу задаешь вопросы. А вообще, он всегда был таким? Кто колобка смотрел, ребята, как вам вот этот образ, вот этот самый? Напишите. Итак, сегодня у нас в борьбу вступает нетленочка, проверенная временем классика, и, соответственно, новинки кинематографа. Неважно, мы сейчас говорим про какие-то мировые новинки, соответственно. Вот я обратил внимание, дети тут в Человеков-пауков переодеваются после выхода очередной серии этого самого любопытного фильма. Или ближе какая-то вот такая классика, что ли. Ну, пусть, опять-таки, если из зарубежных не выбирать, можно там взять «Терминатора», например, там «Зеленую милю». Ну или наша классика замечательная. Пишите, кстати, какие фильмы ваши любимые и в новинках, и, соответственно, в старых вариантах в комментариях. Голосуем мы с вами в группе «Соль Эми Шоу», голосуем мы с вами в группе «Радио Соль ФМ». Две группы для вас работают, еще раз, все это во ВКонтакте. Группа «Радио Соль ФМ» — это официальная группа радиостанции «Соль Эми Шоу», это моя группа, соответственно. Заходите, если еще не подписаны, подписывайтесь. Ну и нажмите на кнопочку «Классика с ароматом ностальгии» или «Новинки с запахом попкорна и адреналина». Давай, решай и нажимай play.
1: Хит за хитом. Только

Итак, друзья мои, сегодня у нас дилемма века. Либо фильм, который родители смотрели в юности и до сих пор цитируют, либо то, о чем говорят все говорят прямо сейчас. Что ближе вам, что по душе? Группа утреннего шоу с Олей Шоу. Заходите, пишите, тут любые комментарии принимаются. Ольга пишет: сложный выбор, но все-таки я выберу новинку. Тем более, очень хочу посмотреть «Последний богатырь» Колобок. А Колобок, бог, показал свой румяный бок, соответственно. Ну, любопытно ваше мнение, потому что фильм-то хают очень многие, критикуют просто. Я сам не смотрел, но я видел сюжет про этот самый фильм и видел отрывки. Говорят, бьет рекорды, уже 93 миллиона заработал. Ну, видимо, перед 1 сентября родители всем решили показать этого самого Колобка от мала до велика. Поэтому как-то так. Сережа за классику голосует. Просит Мурену, только что была в нарезке. Так была же уже, Сережа. Пусть в нарезке, но была. Отслушали уже Мурену эту самую, да? Как-то так. Итак, друзья, классика, кино или новинки? Зайдите, проголосуйте. Любопытно, кто у нас сегодня победит в этом формате. Фильм, который уже стал легендой, там, живет в мемах, или то, что еще только рвется в легенды и живет в тиктоках. Что вам больше по душе?

0: Утро Мишел продолжается, друзья. Еще раз всем желаю хорошей среды. 2 сентября у нас сегодня с вами самое время сказать, пусть день будет таким же бодрым, как первый глоток кофе, и пусть все получится.
1: Битва.
0: Но у нас сегодня сражение с вами. Сражение, как обычно, в среду. И сегодня кино. Кино бросило вызов друг другу. Что вы выберете? Классику кино, чтобы потом гордо сказать, я это еще в прошлом веке видел. Либо новинки, чтобы быть в тренде и первым рассказать друзьям. В общем, решаем мы. Голосование идет в группе утреннего шоу «Соль и Шоу», в группе «Радио Соль ФМ», официальной группе радиостанции. Вместе с вашими комментариями читаем. Надежда, привет, Пермь, доброе утро. Надежда за новинки выступает. Сериалы пишет, интереснее смотреть серия за серией, а не ждать неделю выхода новой. Но все равно это лучше, чем каждый год смотреть с легким паром. С одной позиции да, с другой стороны, но я обычно делаю, если мне надо посмотреть какой-то сериал, я, конечно, серии не жду выход каждую неделю, я их коплю, когда сезон выйдет, потом сезоном, соответственно, сразу же и проглатываешь всю эту тему за неделю или за пару-тройку дней, все зависит от доступности и времени, как такового. Но, с другой стороны, они это делают для того, чтобы за подписку деньги списывать, вот и все. Анонсируя, выдвигаете сериалы вот в таком формате. Констанция выбирает у нас классику, отдельно выделяет фильмы о животных, такие как «Хатико» и «Бим. Черное ухо». Ну, «Хатико» я еще понимаю, но «Бим. Черное ухо». Но он же такой древний, реально. Он, по-моему, даже еще черно-белый. Хотя сейчас все черно-белые уже покрасили, мне кажется, с помощью компьютерных технологий. Но я помню его еще черно-белым. Мария, привет, доброе утро. Маша выступает тоже за новинки. Приставку подключили, вот смотрим новинки и новинки кино и разные сериалы. Каналы не смотрим, да и вообще телевизор некогда пока смотреть. Оставим и эту забаву на зиму, пишет Мария. Ну, вечерком-то самое оно. Мы вот с семьей тоже подсели на сериалы, и теперь вечером после ужина сразу же. Но он, правда, у нас на позднее время приходится достаточно в связи с моей занятостью тут. У меня, ребята, рабочий день начинается в 6:30, а заканчивается в 8 вечера. Вот как-то так. И в этом графике я до 17-го живу сентября. Причем и в выходные дни тоже. Кое-где даже позже мероприятие заканчивается. Ну, поэтому да, оставим на зиму всю эту историю. Так, голосование продолжается. Продолжается. Я уже вижу процент. Если вы хотите посмотреть, зайдите прямо сейчас, посмотрите. Я его, конечно, озвучу через 15 минут, когда голосование будет закончено. Но пока ради интереса, да? Не буду никак комментировать. Но народ голосует достаточно активно, да.
1: Мод дня.
0: Разыскиваемый преступник зашел на обед в ресторан, да прямо к полицейским. Полицейские обедали в кафе, и вот незадачливый преступник встретился им в эту самую минуту. В США полицейские случайно встретили разыскиваемого преступника во время обеда в забегаловке. Об этом пишет издание East Idaho News. Полицейские остановились перекусить в ресторане Panda, El Panda Express, когда в это же время туда пришел человек, которого они дважды пытались задержать. На ловца, что называется, и зверь бежит. Удалось или нет пообедать? У меня вопрос вот какой. Мужчину разыскивали за нарушение условий условно-досрочного освобождения, и ему дважды удавалось скрыться от полиции. Но на этот раз стражам порядка не пришлось ничего предпринимать. Они, как только его увидели, прям с распростертыми объятиями, мгновенно поднялись из-за стола и бросились за разыскиваемым, быстро его задержав. К необычному задержанию полицейские отнеслись с юмором. Они предположили, что либо для преступника обстоятельства сложились неудачно, либо его привлек неотразимый запах чаумейна. Ну, это такая китайская лапша, которая популярна в США. Ну, в общем, повезло, чего тут говорить. Полицейским повезло.
1: Лето в ритме города. Это

Day to Day. Продолжаем программу, друзья мои, Day to Day. Прямо сейчас разберем, какие праздники сегодня у нас можно отметить. Ну и у нас продолжается битва классика кино с новинками сражается. Что выберете вы, что предпочтете, заходите, напишите. Сережа пересмотрел все сериалы. «Санта-Барбара», «Просто Мария», «Тихий Дон», «Рабыня Изаура» и так далее. «Бандитский Петербург» сейчас смотрю. Плейлист просто прыгает, говорит он в эту самую... Ну, у меня ничего не прыгает. Лично у меня ничего не прыгает. Говорят, что какие-то задержки, но это, видимо, связано с интернетом сегодняшним. «Зачем ворошить старое, если можно наворочить новое?» пишет Надежда. Ну, у нас так бывает, что у нас любят поворошить старое и на этом старом создать что-то новое. Особенно с песнями это заметно, с перепевками вот этими всевозможными. Так, друзья, чего на сегодня можно отметить? ППСников поздравляем. День патрульно-постовой службы полиции. Такой есть отдельный праздник, да. И это самое многочисленное подразделение, кстати, МВД. Поэтому поздравляем ребят. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день, в далеком 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкции постовому милиционеру. В документе очень четко регламентировались права и обязанности сотрудников подразделения, а также общие положения, которые касались постовой службы. Поэтому поздравляем. День Российской гвардии, друзья, 26 лет уже, как отмечается. Всемирный день кокоса. Мы сегодня с вами с утра говорили на эту тему. У кого-то даже батончики кокосовые с собой есть. У кого-то баунти. Вот у Ольги, у нашей, по-моему, какой-то другой подвид этого. Цель праздника... показать людям, насколько полезен этот питательный орех. Это орех, я обращаю на это внимание. Здесь и железо, и медь, и элементы, которые способствуют созреванию эритроцитов. Ну, вот этих, как их правильно... красные кровяные тельца-то, да? Ну и, соответственно, селен, который улучшает работу мозга, иммунной системы и сердечно-сосудистой системы. Вот как-то так, друзья. Тропический орех. Очень прикольно молоко из него пить. Топориком его сверху. Пим-пим-пим-пим. И туда красивую поставить надо трубочку. И отлично, да. Также, друзья, сегодня день хризантемы. А больше никаких проблем. Только 9 хризантем, да. И день свободного ветра в крыльях. Это прекрасное чувство свободы. Вот всем желаю, чтобы это чувство вы сохранили в себе, да. Говорят, настоящая свобода начинается тогда, когда отпускаешь на свободу другого. И пусть это будет птичка, игрушечный самолетик какой-нибудь или змей бумажный. Себя можно отпустить, да.

0: Друзья, продолжаю я рассказывать, какие вредные продукты на самом деле полезны. Вот проверьте действительно свой рацион. Возможно, вы зря себе отказываете в этом удовольствии. В прошлом часе я про картошечку рассказал. Картофель, картошка. Ай, какая приятная тема. Давайте про яичные желтки поговорим с вами. Все ведь твердят, что они очень вредные. Вообще, долгое время яйца считались едва ли не главным источником плохого холестерина. И из-за этого многие люди предпочитали есть только белки. Да, в желтке действительно есть холестерин, да. Однако уровень холестерина в крови зависит не только от количества холестерина, поступающего с пищей, друзья. Большую роль в этом играет общий рацион, в частности, количество насыщенных трансжиров. Также желток яичный содержит множество полезных веществ, в отличие от белка. В нем есть витамин А, например, витамин D, холин, лютеин, зеаксантин и другие соединения. И для большинства здоровых людей умеренное употребление яиц, ну, это 2-3 в день, не доставит абсолютно никаких проблем. Поэтому имейте в виду, что если что, можно себе яичного желточка иногда позволить.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: Так, ну что, давайте будем завершать нашу битву и завершать нашу программу. Сегодня у нас классика кино с новинками сражалась в группе во ВКонтакте. И в итоге я прямо сейчас внимательно наблюдаю за результатом. Классика, она все-таки победила. 57,14% против 42,86%. Именно так распределились наши с вами голоса в этом любопытном голосовании. Ну, вот все-таки я так понимаю, что не то, что было снято в прошлом веке или когда-то там в начале нулевых, мы видели и отдаем этому всему предпочтение. Такая золотая эпоха кино, друзья мои. Все, на этом буду с вами прощаться. Желаю вам отличного дня. Среда, середина недели. Такой же прицел на выходные. Можно уже чуть-чуть даже запланировать интересного, любопытного. Ну и в общем и целом с такой позиции подойти к продолжающейся неделе. Ребята сегодня в школу пошли и пойдут еще вторая смена, соответственно, уже в обычном, обыденном, что называется, режиме. Давайте пожелаем им, чтобы тоже все было хорошо. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Это было Солями Шоу, ваша любимая программа. До встречи завтра, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Заходи, подписывайся на мой канал в Макс. Он так и называется, Эдуард Кузнецов. Пока!
2: Соль FM. Погода.
3: 2 сентября на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 20 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурно и проливные дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 13.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль FM.
9: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
10: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
13: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
13: Срочно продать автомобиль.
14: Я хочу продать автомобиль.
15: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России резко сократилось в несколько раз количество случаев навязывания потребительских кредитов и дополнительных услуг. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Добиться этого удалось благодаря соответствующим мерам, добавил он. На примере автосалонов Гутенев напомнил, что раньше была распространена практика, когда при продаже машины покупателям навязывали страховку, сопровождение, дополнительные опции и много прочего ненужного барахла. Аналогичные методы продавцы применяли при реализации билетов через онлайн-ресурсы. Например, покупая билет на поезд, человек автоматически оформлял повторную страховку. Для пресечения таких случаев депутаты приняли решение об ужесточении ответственности, напомнил Гутенев. Уралкалий направил к новому учебному году около 2 миллионов рублей на подарки первоклассникам Березняков, Соликамска, Александровска, Чердани и Красновишерска. 1 сентября наборы канцтоваров в подарок от компании получили более 2900 первоклассников из этих городов. Для детей сотрудников Уралкалия, идущих в первый класс в Березняках и Соликамске, были организованы праздничные программы и вручены около 600 сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки. С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березняков и Соликамска более 17 миллионов рублей. В нашем крае ночь на 1 сентября стала очень холодной. В Качево температура воздуха опустилась до -1,3 градуса, а в Кудымкаре до -1. Несмотря на очень холодную ночь, уже к 3 сентября в Прикамье сильно потеплеет до +20, +25. Теплая погода сохранится до 6 сентября, а затем в регионе начнутся дожди. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня наверняка захочется чего-то нового и необычного. Но с кардинальными переменами в жизни лучше не торопиться. Вам будет сложно противостоять соблазнам, но если вы поддадитесь им, то допустите ошибки, исправить которые окажутся нелегко. Так что руководствуйтесь здравым смыслом и проявляйте предусмотрительность. Утро подойдет для решения каких-то творческих задач. Во второй половине дня можно будет сосредоточиться на оформлении документов и решении организационных вопросов. Вы справитесь с этим без труда. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Генетика – это поистине чудо-наука, изучение которой позволяет человечеству не только успешно бороться с недугами, но и предопределять внешность и интеллект своего потомства. Сегодня ученые генетики стоят на пороге уникальных открытий, которые помогут замедлить процессы старения и значительно увеличат продолжительность жизни человека. Геном человека не изучен до конца, но исследования ученых уже кардинально изменили жизнь. По анализу слюны можно узнать предков и обнаружить тысячи новых родственников, определить наследственные заболевания и реакцию на лекарственные препараты. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про генетику рассказываю сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 20 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурные проливные дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Клара Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Наконец июля просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 10 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 5 раз. Об этом сообщает Росстат. В целом по Приволжскому федеральному округу суммарная задолженность составляет 319 миллионов рублей, увеличившись на 2,5% в годовом выражении. Среди регионов ПФО наибольшая задолженность отмечена в Нижегородской области – более 273,5 миллионов рублей. Суммарная задолженность по заработной плате по организациям, не относящим к субъектам малого предпринимательства в целом по России, превысила 2 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,5%, а в годовом выражении выросла на 95%. В нашем крае завершилась летняя оздоровительная кампания, которая охватила более 300 тысяч детей. В течение сезона работали 1102 лагеря, а также различные формы досуга и занятости по месту жительства. К организации детского отдыха подключались учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные объекты, музеи, библиотеки и молодежные центры. Они проводили мероприятия в лагерях и принимали ребят на своих площадках. Отдельное внимание уделялось безопасности. В 15 лагерях прошло интерактивное мероприятие «Поезд безопасности», организованное по инициативе ГУМВД России по Пермскому краю при содействии регионального министерства территориальной безопасности. В рамках акции МЧС «Прикамье на защите детства» спасатели знакомили ребят с пожарной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, а также рассказывали о своей работе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про генетику рассказываю сегодня. Все, кто родился на Земле, связаны через ДНК. ДНК сформировалась в ходе эволюции как почти идеальный способ передать информацию о живом существе, чтобы воспроизвести его. Основные условия одинаковы. Жить под солнцем, дышать воздухом, пить воду, есть органику с конкретным химическим составом. Разница в деталях. Поэтому наша человеческая ДНК на 96% одинакова с шимпанзе, на 90% с кошками и на 80% с коровами. И еще бананы. Целых 60% сходства.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Пессимизм запрограммирован в человеке так же, как и оптимизм. Склонность к депрессии и негативу вызвана низким содержанием нейропептидов Y в головном мозге. Ученые провели исследования для Национального института старения и выявили, что за наше хорошее настроение и веру в безоблачное будущее влияют варианты одного гена, точнее его копии. Участники эксперимента, у которых этот ген шел вместе с аллелем А, были менее уверены в себе и склонны к депрессиям, в то время как обладатели аллеля G с радостью смотрели в будущее и очень себе нравились.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Сол.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Сол.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразится на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальные пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 2 сентября на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 20 градусов, вечером до 15. По северу будет пасмурные проливные дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 13.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы.
4: Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин обозначил в качестве приоритетной задачи насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, доступными для населения. В связи с этим премьер-министр поручил правительству обеспечить автопроизводителям всестороннюю поддержку. Кроме того, как сообщил Мишустин, Кабмином была утверждена актуализированная стратегия развития автомобильной промышленности, рассчитанная до 2035 года. За 7 месяцев этого года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 22 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Напомним, в июле Пермский край занял 5-е место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов. Средний срок составил чуть более 6 лет. Всего в июле в Прикамье было выдано 2250 автомобильных кредитов. В краевой столице за год количество магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, сократилось на 6,5%. Сейчас в городе работает 490 таких торговых точек, об этом говорят данные ТУГИС. Среди крупнейших сетей – «Красное и Белое» – 216 магазинов, «Лион» – 157, «Крепость» – 33, «Бристоль» – 12 точек. Одновременно в Пермском крае снизилось потребление алкоголя. По данным Росстата, за год этот показатель уменьшился на 17%, с 9,5 до 8 литров на душу населения. Организаторы пермского марафона насчитали уже более 16 тысяч участников. Напомним, спортивное мероприятие состоится 5 и 6 сентября в Перми. В первый день пройдут заезд на колясках и детский забег на 1 километр. Во второй день бегунов ждут разные дистанции. 5, 10, полумарафон на 21, марафон на 42 километра и эстафета «Экиден» на 42 километра. Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у Театра Театра с 4 по 6 сентября. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про генетику рассказываю сегодня. Биологи считают, что есть предел тому, как долго мы можем жить. По их словам, все виды, включая людей, имеют заранее определенную продолжительность жизни. И не имеет значения, насколько хороши наши условия. Здоровый образ жизни и доступ к качественной медицинской помощи может значительно увеличить продолжительность жизни. Но, тем не менее, природу не обманешь. Само старение может быть связано с необратимым повреждением ДНК. В настоящий момент мировой рекорд продолжительности жизни принадлежит Жанне Калмин, и составляет он 122 года.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Геном можно редактировать. Эту технологию называют молекулярными ножницами, так как она позволяет отрезать вредный или внедрить новый генетический материал. Сейчас это одно из самых перспективных направлений в медицине, одновременно вызывающее множество споров. С одной стороны, технология может помочь вылечить генные заболевания. С другой, некоторые специалисты опасаются, что использование ножниц приведет к появлению генно-модифицированных супердетей. В частности, родители смогут заказывать цвет глаз и длину ресниц.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про генетику рассказываю сегодня. В ДНК человека не менее 5, а бывает до 8% объема занимают чужеродные фрагменты, которые достались нам от вирусов и микробов. Так же, как в кишечнике человека есть полезная микрофлора, в далеком прошлом наши предки заразились, переболели и получили полезные свойства вместе с частью ДНК старых вирусов. Это помогло выжить древним цивилизациям. К слову, у человека есть способность переваривать алкоголь. Для большинства животных это страшнейший яд, даже в объеме пары капель. А для человека урон не такой серьезный, но все равно есть.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Со вчерашнего дня в России вступили в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусные и наземные электрические, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, условия проезда, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. Данные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края подвел итоги конкурса на разработку проектной документации и последующего строительства многоквартирного дома в Губахе. Также регоператором заключен договор с ООО «СК «Эталон» на проектирование и строительство дома в Чусовом. Дом в Губахе разместится на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова. Общая площадь жилых и нежилых помещений составит более 7 тысяч квадратных метров. В Чусовом площадь дома составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Подрядчикам предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы весной следующего года. Завершить строительство обоих домов необходимо в 2028 году. Оба объекта будут возведены регоператором для развития жилищного строительства в муниципалитетах Пермского края и для реализации программы по расселению аварийного жилья. Также часть квартир в обоих домах предусмотрена для передачи детям-сиротам. Проекты предполагают обеспечение домов присоединением к улично-дорожной сети и благоустройство прилегающих территорий. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про генетику рассказываю сегодня. Несмотря на то, что в ДНК заключена вся информация о том, как устроен и функционирует наш организм, ДНК состоит из последовательности всего лишь 4 строительных кирпичиков – нуклеотидов аденина, гуанина, тиамина и цитозина. Если ДНК, извлеченную из одной клетки человеческого организма, развернуть и растянуть в линию, то длина этой линии составит около 2 метров. Молекула ДНК сохраняется чрезвычайно долго. Период полураспада для нее составляет более 500 лет. Именно это позволяет проводить исследования ДНК в музейных препаратах и в археологических находках.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Исследования ДНК позволяют поставить точку в некоторых исторических загадках. Так, в прошлом веке была широко известна легенда о княжне Анастасии, дочери последнего русского императора Николая II, спасшейся во время расстрела царской семьи. В 20-е годы прошлого века в Германии появилась женщина, назвавшая себя спасшейся Анастасией. У нее было много сторонников. Она попыталась через суд восстановить свои царские права. Сравнительные исследования ДНК княжны, останков царицы Александры Романовой и находящегося с ней в родстве принца Филиппа со стопроцентной достоверностью доказало, что эта женщина не имеет никакого отношения к семье Романовых.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему в русском языке число 40 выделяется из привычной математической последовательности и звучит иначе, чем, например, его соседние числа слева и справа? Согласно наиболее распространенной версии филологов, 40 называли особый мешок, в который укладывали точно определенное количество ценных шкурок. Именно столько, сколько требовалось для изготовления одного кафтана или меховой шубы. В древних документах часто упоминались сделки с выражением вроде «5 сороков соболя» или «20 сороков куницы». Однако среди лингвистов есть и альтернативные мнения о происхождении этого слова. Некоторые специалисты полагают, что изначально словом «сорок» называли не упаковку, а сами шкурки мелких пушных зверьков. Другие исследователи усматривают в этом слове восточное влияние, указывая на тюркское числительное «кырык», означающее «четыре десятка», которое в ходе активного товарообмена с кочевыми соседями постепенно преобразовалось в привычное русскому уху слово «сорок».

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сатин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России резко сократилось в несколько раз количество случаев навязывания потребительских кредитов и дополнительных услуг. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Добиться этого удалось благодаря соответствующим мерам, добавил он. На примере автосалонов Гутенев напомнил, что раньше была распространена практика, когда при продаже машины покупателям навязывали страховку, сопровождение, дополнительные опции и много прочего ненужного барахла. Аналогичные методы продавцы применяли при реализации билетов через онлайн-ресурсы. Например, покупая билет на поезд, человек автоматически оформлял повторную страховку. Для пресечения таких случаев депутаты приняли решение об ужесточении ответственности, напомнил Гутенев. Уралкалий направил к новому учебному году около 2 миллионов рублей на подарки первоклассникам Березняков, Соликамска, Александровска, Чердани и Красновишерска. 1 сентября наборы канцтоваров в подарок от компании получили более 2900 первоклассников из этих городов. Для детей сотрудников Уралкалия, идущих в первый класс в Березняках и Соликамске, были организованы праздничные программы и вручены около 600 сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки. С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березняков и Соликамска более 17 миллионов рублей. В нашем крае ночь на 1 сентября стала очень холодной. В Качево температура воздуха опустилась до -1,3 градуса, а в Кудымкаре до -1. Несмотря на очень холодную ночь, уже к 3 сентября в Прикамье сильно потеплеет до +20, +25. Теплая погода сохранится до 6 сентября, а затем в регионе начнутся дожди. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Однояйцевые близнецы, во-первых, имеют одинаковую ДНК, то есть, по сути, близнецы копии друг друга. Но при этом близнецы часто отличаются друг от друга разительно. Как такое может быть, если у них одинаковая цепочка ДНК? Дело в том, что, например, в утробе дети могут получать различное количество питательных веществ. Вот почему близнецы могут быть разного роста. И это несмотря на одинаковую генетическую структуру. Во-вторых, рождение, развитие детей может идти по-разному в результате внешних факторов.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Молекула ДНК контролирует множество химических реакций, от которых зависит бесперебойное функционирование органов и систем организма человека. От ДНК зависит внешность человека, его рост, вес, цвет волос и глаз, даже уровень кровяного давления и, по последним данным, продолжительность жизни человека зависит от ДНК. То, каким будет новый человек, зависит от генетического кода его родителей, от того, как случайным образом перемешаются гены родителей. При оплодотворении зависит внешний вид, здоровье, психология новорожденного. От этого будет также зависеть, на кого из родителей их ребенок будет похож больше.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Радио Соляной столицы.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Мутации могут быть вредными, нейтральными и даже полезными. Большинство генетических мутаций являются нейтральными. На втором месте вредные, и лишь небольшая часть признана полезными. Мутация определенных генов может иметь на удивление положительные результаты. Например, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Выбор Ленд. Выгода Ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Наконец июля просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 10 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 5 раз. Об этом сообщает Росстат. В целом по Приволжскому федеральному округу суммарная задолженность составляет 319 миллионов рублей, увеличившись на 2,5% в годовом выражении. Среди регионов ПФО наибольшая задолженность отмечена в Нижегородской области – более 273,5 миллионов рублей. Суммарная задолженность по заработной плате по организациям, не относящим к субъектам малого предпринимательства в целом по России, превысила 2 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,5%, а в годовом выражении выросла на 95%. В нашем крае завершилась летняя оздоровительная кампания, которая охватила более 300 тысяч детей. В течение сезона работали 1102 лагеря, а также различные формы досуга и занятости по месту жительства. К организации детского отдыха подключались учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные объекты, музеи, библиотеки и молодежные центры. Они проводили мероприятия в лагерях и принимали ребят на своих площадках. Отдельное внимание уделялось безопасности. В 15 лагерях прошло интерактивное мероприятие «Поезд безопасности», организованное по инициативе ГУМВД России по Пермскому краю при содействии регионального министерства территориальной безопасности. В рамках акции МЧС «Прикамье на защите детства» спасатели знакомили ребят с пожарной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, а также рассказывали о своей работе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00. В Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. Геном – совокупность наследственного материала, собранного в клетке. Основа генома – ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, которая обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение генетической программы развития и функционирования организма. Гены – это участки ДНК, несущие конкретную информацию. Ученые выяснили, что у человека от 20 до 25 тысяч генов. Если расшифровать и распечатать генетическую последовательность, ДНК одного человека, то вся информация поместится на 262 тысячах страниц. Причем только 500 из них будут уникальными.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про генетику рассказываю сегодня. ДНК в организме человека повреждается не менее 10 тысяч раз в течение всей жизни. Наш организм может решить и исправить большинство последствий этого повреждения. Но иногда этого недостаточно. Например, если повреждения ДНК накапливаются, и организм не может их восстановить, это может изменить функцию гена и вызвать определенные заболевания, включая рак. Эти мутации часто запускаются факторами окружающей среды, такими как ультрафиолетовые лучи, химические вещества, загрязнение окружающей среды и вирусы.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97,1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России выиграла медальный зачет всемирных спортивных фитнес-игр. Сборную России по бодибилдингу на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые выступили очень успешно, заняли первое общекомандное место и завоевали 27 медалей, 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. В турнире также приняли участие представители Турции, Венгрии, Белоруссии, Грузии, Чехии, США и других стран. Российские спортсмены выступали с национальными флагом и гимном. Юношеская сборная России Ю-15 заняла второе место на 19-м международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге. Команда Дениса Первушина набрала 9 очков. Победителем турнира стала сборная Белоруссии, в активе которой 13 баллов. Российский голкипер Андрей Щадилов получил индивидуальную награду. Его признали лучшим вратарем турнира. Соперниками россиян были сборная Белоруссии, петербургский «Зенит», казахстанский «Кайрат», сербская «Цервена Звезда» и бразильский «Флуминенсе». Сборная России завершила турнир без поражения, одержав 2 победы и трижды сыграв ничью. Лионель Месси объявила о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил о своем решении в соцсетях. Последним матчем форварда за национальную команду стал финал чемпионата мира 2026 против Испании. В составе сборной Аргентины Лионель Месси выступил на 6 чемпионатах мира. Один раз выиграл золото и дважды становился серебряным призером. Футболист дважды признавался лучшим футболистом чемпионата мира и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств, уступая лишь французу Киляну Мбаппе. Также Месси принадлежит рекорд по числу результативных передач на чемпионатах мира. Арсенал победил Астон Виллу. Итог игры 1-0. На 59-й минуте гол забил Букайо Сака. На 55-й главный судья Джаред Джилет назначил пенальти ворота хозяев, но отменил его после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора. Арсенал одержал вторую победу в АПЛ подряд и 6 очками занимает второе место в таблице. Астон Вилла потерпела второе поражение с 0 баллов на 19-й строчке. Барселона разгромила Райо Вальекано. Итог игры 5-2. Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Камельо. Через 7 минут форвард Барселоны Рафинья забил ответный гол, а затем хозяева вышли вперед. На 21-й минуте отличился полузащитник Ламин Ямаль. На 51-й мяч в свои ворота забил защитник Райо Вальекано Флориан Лижон. На 59-й Камельо оформил дубль. Также свои вторые мячи забили Рафинья и Ямаль. Барселона лидирует в таблице чемпионата Испании. Райо Вальекано идет на 18-м месте. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: 25 апреля 1953 года британские молекулярные биологи открыли химическую структуру молекулы ДНК, которую сегодня мы знаем как двойную спираль. С тех пор этот день называется Всемирный день ДНК в ознаменовании достижений двух британских ученых. Генетические открытия медленно, но приподнимает завесу будущего. Мутации, которые считают исключительно негативными, могут быть и положительными и приносить пользу современному человеку. С их помощью человек уже не будет расположен к той или иной болезни, будет быстрее приспосабливаться к среде. Новые открытия помогут сделать большой шаг в фармакологии и генной инженерии. Про генетику рассказывала Лилия Алексеева. Хорошего вам дня!
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль ФМ.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам, и ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин обозначил в качестве приоритетной задачи насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, доступными для населения. В связи с этим премьер-министр поручил правительству обеспечить автопроизводителям всестороннюю поддержку. Кроме того, как сообщил Мишустин, Кабмином была утверждена актуализированная стратегия развития автомобильной промышленности, рассчитанная до 2035 года. За 7 месяцев этого года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 22 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Напомним, в июле Пермский край занял 5-е место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов. Средний срок составил чуть более 6 лет. Всего в июле в Прикамье было выдано 2250 автомобильных кредитов. В краевой столице за год количество магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, сократилось на 6,5%. Сейчас в городе работает 490 таких торговых точек, об этом говорят данные ТУГИС. Среди крупнейших сетей – «Красное и Белое» – 216 магазинов, «Лион» – 157, «Крепость» – 33 и «Бристоль» – 12 точек. Одновременно в Пермском крае снизилось потребление алкоголя. По данным Росстата, за год этот показатель уменьшился на 17%, с 9,5 до 8 литров на душу населения. Организаторы пермского марафона насчитали уже более 16 тысяч участников. Напомним, спортивное мероприятие состоится 5 и 6 сентября в Перми. В первый день пройдут заезд на колясках и детский забег на 1 километр. Во второй день бегунов ждут разные дистанции. 5, 10, полумарафон на 21, марафон на 42 километра и эстафета «Экиден» на 42 километра. Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у театра с 4 по 6 сентября. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье.
1: Видный город. Соль-ФМ.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: 2 сентября, второй день осени. Ну что, как вы, адаптировались к осени или нет? Да я знаю, что адаптироваться пришлось уже под конец августа. Поэтому сейчас, на данный момент, если ты уже давным-давно в таком состоянии, что тебя от вида улицы бросает в холод, нужно согреваться, согреваться любимой музыкой и, конечно же, общением. Привет и поздравления, признание в любви. Все это в программе по музыкальным заявкам Солина. Алло, пиши, не стесняйся нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm, в чат видеотрансляции или в личные сообщения группы, либо еще куда-нибудь. Уведомления вроде показывают. Также Макс и телеграм-канал работают, туда тоже можно писать и отправить свое сообщение. У микрофона Александр Соловьев. Здравствуйте.
0: Соленый алло.

Мы же с вами улетаем только там, где тепло и позитивно. Это, конечно же, по волнам радио СЛФМ. К вашим приветам и поздравлениям есть у нас такие. Привет Вершинину Алексею от Веры. С днем рождения его поздравляют жена и дети. Алексея поздравляем, тепла, счастья, радости желаем. Елена Бутакова пишет нам, поздравляем с днем рождения Набокову Наташеньку и желаем счастья. Муж Евгений, дочка Вика, мама, семья Хариных подписались. Дополняет, любим тебя очень сильно. Ну и еще одно сообщение, это привет от Влада Королева. Отправляет он свой привет Свете, Гале и двум Вовам. Огромный привет, хорошего настроения и только хорошей музыки желает вам команда Радио Салют.

едем туда-туда. А она такая: ой, я ж ничего не успеваю, и начинает делать все дела за один день. На самом деле это очень увлекательно, но и немножко отдохнуть на один день тоже перед поездкой можно, да? Так или иначе, своей любимой отправляй свой огромный пламенный привет, пока не загорелись календари, если вы понимаете, о чем я. Пиши, признавайся в любви или поздравляй с днем рождения. Уверен, что это будет очень круто. Андрей Слепухин пишет нам, отправляет он поздравление с прошедшим днем рождения. Вчера был у Павлова Дмитрия. Также его девушку поздравляет с днем рождения. У нее день рождения сегодня. Веронику Турову. Хочу пожелать одного

0: О, погулять у вас на свадьбе. Ага, значит, этого, значит, еще не дошли, но так или иначе, если надумают, то они, уверен, предупредят. И не только лично Андрея, но и всем, кто слышит радио с LFM и кто на волне. Далее у нас сообщение, не скажу от кого, анонимное. Саня Грузнев, хватит стучать в гараже, приходи в гости. Дядь Паша, здоровье тебе и ведро валерьянки, когда ты увидишь, что двое Саш сделали с твоим гаражом. Ладно, дядь Паша, не переживайте, уверен, что Саши всегда знают, что делают. Я по себе знаю. Если не хотите, тогда просто сидите. Если хотите, идите Сашам помогите. Пока что, если вы с нами на одной волне, оставайтесь с нами, потому что впереди как раз-таки для вас еще и музыкальная заявка «Белые ночью» от Кицаль.
1: Соленый алё.

0: Итак, ребят, напоминаю, что в ближайшее время наше приложение радио Sol FM не работает и работать не будет. Да, я понимаю, что все-таки да, разрекламировали его, скачали, установили, чтобы можно было нас слушать и там, и там, и там, и там. Но на данный момент самое удобное приложение, как казалось, конечно же, это наш сайт. Заходишь в solfm.ru, никаких проблем в этом нет. Переходишь на наш сайт, там же можно слушать и все радиостанции Sol FM, начиная от рока и рэпа, заканчивая музыкой танцевальной и из 90-х. Также можно и слушать прямой эфир. Также там практически каждые 3 дня появляются определенные обновления для удобства пользования нашим сайтом. Даже игра появилась. Можешь слушать радио и тихонечко играть, если тебе вдруг стало скучно. Также, если вдруг тебе более удобно приложением пользоваться, поставь просто любое приложение, которое использует радио. Думаю, что Sol FM найдешь. Я знаю таких как минимум 2. Это Яндекс.Радио и PC-радио тоже работает довольно-таки неплохо. Так что уверен, что у тебя все получится в поиске, как хорошо и правильно послушать радио Sol FM. Оставайся с нами на одной волне.
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Считаю ваш привет и поздравления, признание в любви в течение этого часа. Сейчас легко и просто продемонстрирую, что сейчас попалось у меня на глаза. Анастасия Сенина пишет нам, отправляет она свой огромный привет своему мужу Валентину. Также дополняет: я его очень сильно люблю. Легкой смены тебе, бегемотик. Ждем дома. Целую. Далее поздравления уже для другого любимого мужа, для Болтушкина Николая, с юбилейной датой. Как жену зовут, не расскажу. Попросили не рассказывать. Николай догадается сам. С днем рождения, любимый! Поздравляю тебя с 30-летием. От всего сердца желаю тебе огромного мужского счастья. Пусть у тебя совершаются все мечты, пусть цели достигаются легко и просто. Пусть радость и удача всегда будут с тобой. Умиротворение тебе, гармонии, достатка, улыбок, добра, тепла и комфорта. Люблю тебя, мой родной, пишет жена Николая Болтушкина. Его поздравляем с днем рождения и присоединяемся к поздравлению. Ваши приветы и поздравления я принимаю в группе ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, в чате видеотрансляции, в личных сообщениях группы или где-то в комментариях под постом. Кстати, в чат видеотрансляции заглянул. Серега Ильин, как всегда, отправляет свой подмосковный привет. Привет он на этот раз адресует Анне Варламовой и селу Чудиново. Также большой привет Эдуарду адресуем. Написать можно помимо группы ВКонтакте нам в Макс или же телеграм-канал Радио СЛФМ. Пиши.
1: Соленый Алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Со вчерашнего дня в России вступили в силу изменения в приказ Минтранса, который стандартизирует транспортные билеты и сопутствующие документы. Акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусные и наземные электрические, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажирах, пункт назначения, условия проезда, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. Данные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края подвел итоги конкурса на разработку проектной документации и последующего строительства многоквартирного дома в Губахе. Также регоператором заключен договор с ООО «СК «Эталон» на проектирование и строительство дома в Чусовом. Дом в Губахе разместится на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова. Общая площадь жилых и нежилых помещений составит более 7 тысяч квадратных метров. В Чусовом площадь дома составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Подрядчикам предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы весной следующего года. Завершить строительство обоих домов необходимо в 2028 году. Оба объекта будут возведены регоператором для развития жилищного строительства в муниципалитетах Пермского края и для реализации программы по расселению аварийного жилья. Также часть квартир в обоих домах предусмотрена для передачи детям-сиротам. Проекты предполагают обеспечение домов присоединением к улично-дорожной сети и благоустройство прилегающих территорий. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 13 градусов, днем до 23. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 13 градусов, днем до 20.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избирательный заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России резко сократилось в несколько раз количество случаев навязывания потребительских кредитов и дополнительных услуг. Об этом сообщил глава комитета

0: Кале, идущих в первый класс в Березниках и Соликамске, были организованы праздничные программы и вручено около 600 сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки. С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березняков и Соликамска более 17 миллионов рублей. В нашем крае ночь на 1 сентября стала очень холодной. В Качево температура воздуха опустилась до -1,3 градуса, а в Кудымкаре до -1. Несмотря на очень холодную ночь, уже к 3 сентября в Прикамье сильно потеплеет до +20, +25. Теплая погода сохранится до 6 сентября, а затем в регионе начнутся дожди. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальные пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 13 градусов, днем до 23. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 13 градусов, днем до 20.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
3: Реклама на Соль-ФМ.
4: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Наконец июля просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 10 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 5 раз. Об этом сообщает Росстат. В целом по Приволжскому федеральному округу суммарная задолженность составляет 319 миллионов рублей, увеличившись на 2,5% в годовом выражении. Среди регионов ПФО наибольшая задолженность отмечена в Нижегородской области – более 273,5 миллионов рублей. Суммарная задолженность по заработной плате по организациям, не относящим к субъектам малого предпринимательства в целом по России, превысила 2 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,5%, а в годовом выражении выросла на 95%. В нашем крае завершилась летняя оздоровительная кампания, которая охватила более 300 тысяч детей. В течение сезона работали 1102 лагеря, а также различные формы досуга и занятости по месту жительства. К организации детского отдыха подключались учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные объекты, музеи, библиотеки и молодежные центры. Они проводили мероприятия в лагерях и принимали ребят на своих площадках. Отдельное внимание уделялось безопасности. В 15 лагерях прошло интерактивное мероприятие «Поезд безопасности», организованное по инициативе ГУМВД России по Пермскому краю при содействии регионального министерства территориальной безопасности. В рамках акции МЧС «При каме на защите детства» спасатели знакомили ребят с пожарной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, а также рассказывали о своей работе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России выиграла медальный зачет всемирных спортивных фитнес-игр. Сборную России по бодибилдингу на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые выступили очень успешно, заняли первое общекомандное место и завоевали 27 медалей, 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. В турнире также приняли участие представители Турции, Венгрии, Белоруссии, Грузии, Чехии, США и других стран. Российские спортсмены выступали с национальными флагом и гимном. Юношеская сборная России Ю-15 заняла второе место на 19-м международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге. Команда Дениса Первушина набрала 9 очков. Победителем турнира стала сборная Беларуси, в активе которой 13 баллов. Российский голкипер Андрей Щадилов получил индивидуальную награду. Его признали лучшим вратарем турнира. Соперниками россиян были сборная Белоруссии, петербургский «Зенит», казахстанский «Кайрат», сербская «Цервена Звезда» и бразильский «Флуминенсе». Сборная России завершила турнир без поражения, одержав 2 победы и трижды сыграв ничью. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил о своем решении в соцсетях. Последним матчем форварда за национальную команду стал финал чемпионата мира 2026 против Испании. В составе сборной Аргентины Лионель Месси выступил на 6 чемпионатах мира. Один раз выиграл золото и дважды становился серебряным призером. Футболист дважды признавался лучшим футболистом чемпионата мира и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств, уступая лишь французу Киляну Мбаппе. Также Месси принадлежит рекорд по числу результативных передач на чемпионатах мира. Арсенал победил Астон Виллу. Итог игры 1-0. На 59-й минуте гол забил Букайо Сака. На 55-й главный судья Джаред Джилет назначил пенальти ворота хозяев, но отменил его после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора. Арсенал одержал вторую победу в АПЛ подряд и 6 очками занимает второе место в таблице. Астон Вилла потерпела второе поражение с 0 баллов на 19-й строчке. Барселона разгромила Райо Вальекано. Итог игры 5-2. Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Камельо. Через 7 минут форвард Барселоны Рафинья забил ответный гол. А затем хозяева вышли вперед. На 21-й минуте отличился полузащитник Ламин Ямаль. На 51-й мяч в свои ворота забил защитник Райо Вальекано Флориан Лежон. На 59-й Камельо оформил дубль. Также свои вторые мячи забили Рафинья и Ямаль. Барселона лидирует в таблице чемпионата Испании. Райо Вальекано идет на 18-м месте. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лето в ритме города. Это...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 13 градусов, днем до 23. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 13 градусов, днем до 20.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин обозначил в качестве приоритетной задачи насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, доступными для населения. В связи с этим премьер-министр поручил правительству обеспечить автопроизводителям всестороннюю поддержку. Кроме того, как сообщил Мишустин, Кабмином была утверждена актуализированная стратегия развития автомобильной промышленности, рассчитанная до 2035 года. За 7 месяцев этого года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 22 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Напомним, в июле Пермский край занял 5-е место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов. Средний срок составил чуть более 6 лет. Всего в июле в Прикамье было выдано 2250 автомобильных кредитов. В краевой столице за год количество магазинов, специализирующихся на

0: Продажа алкоголя сократилась на 6,5%. Сейчас в городе работает 490 таких торговых точек. Об этом говорят данные ТУГИС. Среди крупнейших сетей – «Красное и Белое» – 216 магазинов, «Лион» – 157, «Крепость» – 33, «Бристоль» – 12 точек. Одновременно в Пермском крае снизилось потребление алкоголя. По данным Росстата, за год этот показатель уменьшился на 17%, с 9,5 до 8 литров на душу населения. Организаторы пермского марафона насчитали уже более 16 тысяч участников. Напомним, спортивное мероприятие состоится 5 и 6 сентября в Перми. В первый день пройдут заезд на колясках и детский забег на 1 километр. Во второй день бегунов ждут разные дистанции. 5, 10, полумарафон на 21, марафон на 42 километра и эстафета «Экиден» на 42 километра. Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у Театра Театра с 4 по 6 сентября. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему в русском языке число 40 выделяется из привычной математической последовательности и звучит иначе, чем, например, его соседние числа слева и справа? Согласно наиболее распространенной версии филологов, 40 называли особый мешок, в который укладывали точно определенное количество ценных шкурок. Именно столько, сколько требовалось для изготовления одного кафтана или меховой шубы. В древних документах часто упоминались сделки с выражением вроде «5 сороков соболя» или «20 сороков куницы». Однако среди лингвистов есть и альтернативные мнения о происхождении этого слова. Некоторые специалисты полагают, что изначально словом «сорок» называли не упаковку, а сами шкурки мелких пушных зверьков. Другие исследователи усматривают в этом слове восточное влияние, указывая на тюркское числительное «кырык», означающее «четыре десятка», которое в ходе активного товарообмена с кочевыми соседями постепенно преобразовалось в привычное русскому уху слово «сорок».
0: Территория фактов. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 13 градусов, днем до 23. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 13 градусов, днем до 23. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/soulfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре хорошего настроения.
2: Я никому не скажу,

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
1: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: В эпицентре

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.